Tēmā ngā rīzhīn lām tēngdīk tāng gā chēdē sīm jā rā jīb chī shē tīg tāng chēdē sīm jā jīb shē tīg tāng mā jāb jā gān tsām. Tēmā chēdē nīb jā rā nīr tīng gān tsām chēdē sīm jā rā jīb shē ngā gān tsām dā tāng nā yāng tār tā lām shīk tsō chē kō nō gāng rā. Tā gā kā lō nām bāg nām chūk shī chū kā chī gā. Дякую мені лам тэгтэг чингаг танга тэлэн кани ван чинг хан дэг варг лам тэгэн дэг танга чирэг гэбч гобжа танг чирэг гэбч гурнгаг нь самдан аян тата лам шиг сүшэ гуну гаара дэг калуа нам баг нямж гэшэ чуга чих Дякую мені лам тэгтэг чингаг танга ван чинг хан дэг нэн зургара ван жусуг лам цагма дэн жгэрэ хару шэ чуга Дякую мені лам тэгтэг чингаг танга зургэн рааны тау танг тау нэ чигдэг варга лам тэгэндэй танга чэлэ сэмжа ра сэмчэ сухсэм танг мэлэ джабжа ган цам. Да ин джинан зургэн рааны чигдэ сан юсу кашхарндаг янг лан куру зүгэр улам да та тагалдам шэгок. Дэмэн ар жин чигдэ нэ зургэн раа сан юсу кашхарндаг чэлэ джабжа ра рга ган цам. Да на янг тарта ин джина лам дамара дэвну нан цэв нух чинг калуанан баг ням жух шэ чуга чиг. Тэмэ чигдэг пхлэмэни багачли чигжара нирни тамды нибжагын самчэди чигжара нирвжигын сам андэн джинан зургэн рауны хара чигдэ санжусу кашхур дана ян тарта инжина ламд марадон нацу нучэнг джэдэ кхнин дагтгара тажгу к калана багням жохшэ чугэ чигэ Арджин лам тэг тэг тэнг чилэ тэг жара нэ дэнг ан цам чилэ тэг жара сэм чи сочи гэн цам. На дэг на яан тарда лам шиг сүшэ гэн ух чэнг калу нам баг ням жух шэ чу гэ чэ гэ. Дя куру ми нэр лам сэм тэг чиг чиг тэнг цанам чэр чэ ва нэ на гур му гу варг лам тэг нэ тэнг чилэ жиб жара гэб чиг гу сэм нэ чилэ жиб жара гэб чиг госм дах мэ чиг жаган цам дана ян тар та инжина лам да шиг су шэ гун учэн гэн рэ дэк хэн да гэ тэгра та жигу калуана баг нэм жу шэ чу гэ чиг Ngaar jin lam tukti tanga chile ngab jara nirni ni chile ngab jara nirvishig gan tsam. Dana yang tarta lam shik su shik gunuh jenga kalaw nam bag nyam chukshi chuga chiga. Dama chile chig jara gup chik gurga gan tsam. Dana yang tarta lam shik su shik gunuh gan ra. Ngaar jin lam tukti tanga chile din jara chik chere chik tanga chile din jara gup chik gan tsam. Chile jab jara chik gan tsam. Dana yang tarta lam shik su shik gunuh jenga kalaw nam bag nyam chukshi chuga chiga.

Мен шанчерен баг жолмыш чик тычик кетанга салаңны хутуго варкалам цама денжигре хариши чукко. Шанчерен баг жолмыш чик тычик кетанга салаңны иркан бунга варкалам цама денжигре хариши чукко. Шанчерен баг жолмыш чик тычик кетанга хуандуны чакаг варкалам тинди танга чилесимчи сорга тамлы нибжани. Чилежип шебжи тамл жибжагын цамдана яң тарталам шик сушек уну ченгі. Калауна баг нямжуқ шечуга чегі.

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས Lankani fondan mo kapis ta sizk daranga ani ta alhumur genin jo dise go komo ante tona sipaga ta ani tene ani ton jo nyana ma to alhumur ge danu vit ke ka ko tit nada o che super gunar tani kaza to ma ti ko ma tht ti sa gunu ta na ti jende te to ko non dra si ge ti ta niwan da to ta ga Olele ni anda to tenda to ni semazi angiti ganu to mono se si roka ta ti to na ole ta ni ni se na chimdig ra yo na ni chur ki se ka ta ka gu ga su so to ni di gu ga
1: re
0: ole ta ta na ya ta sir gu na di gigen ki ta gigen ta se ka ta o se ngum ta to ngum ta ta khada ji o se ja ngum ga ka ju ni na ra to zmi yo na 当时人们也不把干净那样，也进的，大手抓出来就干不死，所以跟那从头上跟那从那，他进的，人这个，当时西山个是一个这种个当中个，当这个女娃样，他穿的个怎么子，伊拉个他，是一样嘛的。好了，今天，到去，你对成龙个当中就那是一个穿的怎么，大家如果没得当看那么样呢？
1: Danger, he's a room.
0: ལ ཅིན ཤི བར ལ
1: ན རེ ཡང ཨ
0: དམ དམ ན ཡང ཅི ད ལང ཁུ དེ མ ཐུ ད ཡང ན ཅི ཡུ ན མ ཏེ ཐེ ཏར གོ ཤ ཏ ན ཡང ཏེ གོ ཐུ ན ཡང དེ དེ ཅིན ཤུ མི ད ཅི ཡུ ན མ ཏེ ན ད ཁེ ཇུ ན ད ག མ ཏ ཏ ཟུང གུ ཏ ཏ ཅི ཐེ ཏར གོ ལང ཁུ གོ ཤ ཏ ད ཡང ཏ ན དེ དེ ཅིན ཤུ མ ག ola di chung perché so sicuro to non più si che c'è da oggi io ho un cotto che è in bicapso da oggi io si che si che io si che ti lo qua na tipo go na su per ca anzi di congo sta ca ci sono te come na
1: sì
0: ola chung ca che che to non cur go na ta ci che go go ca te go si to mia si te le tro na ca in bicca si che te che ta si non cur cur in giorno to non fa o che te na ta o ma si io to chung go an to mo te a den zo ga na te nien ca ge te che to mi si ga
1: sì
0: ola chung da na ta te da an dum ji ke chung ge ke sa che te ka li ge ma zi ga se ir ka chung ki ni ma ge se ge dum ji ke a den zo ga jin xin bir ka ti jin te ka da zo su ni te na ta te ge nien ka na chu ko ta te ge dum ji ten chen de chang ma ni si ga yo chung nu chung ge ta te che chu ko na ti jin te che che te bi ni de si ke chen la
1: a de
0: ta chung bar ga ni na ya chu ko na ta chi ལང་ཁུར ལང་ཁུར གོ་གོ་ ཆ་ཁ་ ཐོསལ ཁ་པ་ དེ་དལ ཧོ་མར ཁ་ ཡ་ཁ་ཁ་ མ་ལན གུ་ནུ ཁ་ ཐོས ད་ཅི ལང་ཁུར གོ་ ཁོར་ཤ་ མེ་པ་ ཡ་མ་ན ད་ཅི ཁ་ལུ་ ཨ་ག ལག་ཏུང དེ མེ་པ་ ད་དམོ མེ་ནུ གོ་ ལང་ཁུར ཏ་ ཁ་ཁོར ཡ་མ་ན ལེན ཁ་ ལང་ཁུར ཏ་ ཁོར གུ་ནུ ཡ་ ད་ ཁ་ཁ་ ཡོ་ཅི་ར དེ ཁ་མོ
1: ནེ་ཅི་ ཡ་
0: ཁ་ལེ ད་མ་ནེ་ ནེ་ ཅི་ ཅིན་ཏ ལེ་ཁེ ཁ་ཁོན ལ་མི་ ཤོང་ད་ ཁ་ ཐོས ད་ཅིན་ དག ན་མ་ དམོ ཁ་ནུ ཤི་ གུ་ ཉུང་ གོ
1: ཉོང
0: གྲ ཡང ཁ ཁྲ གི ཡོས དེས གི སམ ཡོད སོང ཡིད ཁ་པར ཏ ཨོཅི ཇ་དུ ལོ ཏ ཐེན ཅིན ད ད ད ཨོཅི ཐོ ཏ ཏ ཁ་པས ད ཨོཅི ཅིན ཅི ཚེ གོ ན ད ད དེ གི ད ག ཅུ ཆེ ད ད ན ང ཐོ མ མང ཨ ཅི ན ང ཚོ ཁ ཅི ཏ ཁ ན མོ ཡང ན ད ཅིན ད གི དེ རང ད དེ རང ཁ མོ གི ཕོ ཅི མ པ ཅིན ཅིན ཡེ ཏ པ ག ཅི མ ར པ ད ང ཐོ མ ད ཅིན ད མན ཇོ ག ན ད ག ན ང ང ཁ མོ སུ ཤེ ཅི མ ར པ ན ཡོ ན མོ ཏ ཡེ གི སམ ལོ ཟང གོ ག
1: རི ཡ
0: ལེ ཏ ཟོང ཡ ཨོཅི ད ཨ མེ ཁ ལང ཁ ཁ ཏ ཁ ན མོ ཡང ན ཁོ སོ མེ ནུ ལང ཁ ཁ ཏ ཁ ན མོ ta de mouvement annoncer annoncer ta dire que ça monte comme Amazon ta aussi alors ni ta yama ang si ta range un petit coup de donc cette ta aussi tu me que ça sonne que tu coupe en gogo
1: mari
0: ta tu tu me que ça que tu me que tu me que ami ta non coup de de ce gona ta de ce jeu ka ajala perkana spesco ta lugda spesco rezo ju kana mo yana ta ochi sugde lan kro yana ta sugona ni ko chene gele lan ko ko kana mo sapoda ta ochi sangtong sa kem sa chenjina ju sangchu sangchu kolo na nga yang to ma ma tni ti chenju nu na se he ko mo
1: aji
0: ola ola sangchu kolo chenjina ta ochi sangli ga tenki ko trois six ta de ka ni ka sanliza tenki ki trota si ga tabdi nu marto o si te nien de tipo ga sa hira te ga salg men no jong ga ta ta ma ga jom de tenki ze shong e ga ze ti ta yang si ga ta chin de la
1: ha ji yang ma
0: o le ti jong ga o si sang su ko lo na yang ta ko man de men ji ju si ga go ta ci ser go na ng chin de sa ga ba yang chin de ka kris ga ta chin de ma ban de ni yang de ga ma ta ga sang su ko lo na tu ni ta fo ma tu ni jo de ga na sin de ga ma ga te na ta de ci ser go na ta ta de mo ma ta de ni de ang yang ta ren de de ni ga ra yang ma ren de si ga de ni ga de ki che te ta o che sang su ko lo na ni ma de ju de ga ta si ga ta chimdigna chqaranga ta yugnerki asigit yelazun guga ta katrizki chimdike setna ta odam digir ta deser gukistan ya sige de tani ya sochi kulu kuriya seyhen gochun tmu gumu
1: ajiya
0: ole tmu maila ta de seser guna ta ngini ochi sochi kulu na ta nyetines na ta ngoma ta shon sige nyenka cherim ta ngini ti chiu gatan ta
1: tere tere
0: ole ti chungo ti sang chu ko lo na lang ta ni men ti chungo ta si ke chen da
1: ji ya ta ko chu ndi ta sang chu ko lo ta ta ni and ge ta pa ta in ji na ta lang ku ra ta chen gi su chen de shi chu ko lang ku ji gum chen gu sa ko ka da zi kar ki sha na ана тина нертин жоуна яң ташкып таун йокмо чеше куну тама марыда тапрда жо хуньожина а канга деонанита яң чиг зон тухра к тухран де юнг хананда тамын данада яң ломарада талхожа тухран сона тина ажга юнг куну тама дарун йокмо тенанда хаҗанга яң нен качеш чену чикуны шекок а дейнди начигни а чоп тхарада мек тени нини динанда чете инжинанги сурандан дечкуйну мартгон не сучку мену чанго яң кирге денжи кыгда чи кыгтык анда моңи учар чаңра мека дешенге инжина яң атан дина нертина хаҗан нен качевайну тени дачи тончен дечи мажон сум шондана яң лангкота та жамбара те донтык жаптанара та шон тегерде катыр сига мен ошенге сигнен категе тыгы яң же диш гаян чымдыгы намбага нямжок се жуши катега
0: ма денга
1: тени
0: тени та очи чымдыгы яң та сейрет сет гуна да жалан кургу алан курун жок сарайына талан курун досага намтым тени яң те сеймо сеген жиге сеймо сеу канна мо яна да танса си дарени тесе тмуты екманды да хакырбык ё чимба хакырбык да очи дидин то капры яна да капрынын гы да капрадым дегени да шон я сейинде тмул тону мену тмо я хакры ё кому
1: ажия
0: оле ти тана тмайла да очи хыпырта да чиму паме да очи денжага да сигане жо на чо да сыр бунар да шолым жаттан жоону капсы да сейинде очи сиг да Комарка карка мычи коригандыр касы коштоны ди кунрымо
1: рия
0: оле дитна чимдыгы кия дигинде таны сизи кси чимдыгы чимдыгы атыркаян дигинде сочамына сизи вини заптаны дымдыгы шуны тонтыга нямын зуг бугундыр кая сизи дигинде кабда сошутун гуну жанга чимдыгы кия сиген биге шуга сизи жугындыгы жөнө сизи кетсиндила
1: ари
0: Тэни да чимдыгнам гыян сом сен де хопчахти алгу чыкап турса яна да лангун окап турса да очалан да хопчаз нендим гыда чыгыз са чи са яна куяну гы сакытыны да алан көзүгө диши гыге да дийчу мартык да такыз гы чи текир гы уй да чи хопчаз гухани зыптам отом ой окумо
1: ажи
0: оле дитна ранзи ниги шонга дымдык да дымдык хатыт тапган ямытын үчөнгө оче тымайла алан күн 90 эди кезиге таңсын дымдын утук бар ки койдум десиге мен жүндө сиге кетсинила
1: ажи
0: тани талан күн ма бүкү тика тусу яна таң ба бүкү тика тусу я та лам жуара яна талан көзөн ба бүкү жүндө сиге мөнөн мени да ранзи ниги та денжинде сиге гэнэн гуга
1: Ажия.
0: Тэнгэси тэн дончиргэ сакэндэ тэнжинаё даварда чтара яна алгынги коркдан дымды чүнгэ та чэтэн чэшон дэгэхгүй шангэ тэкдэнэрмо.
1: Ажи.
0: Дэтэна та дэгэ нонтэ сууинжина та та чүнгэ корк тугнуда хонёгжина оч чтта яна алгынги чтта индэрка консун коло чам бондэрка ансон мэ бамьяна та оч та лгчиндэ мэну гэндэрка та лам да алан кота чтан да дырка корин жоо чыкапсы яна оче да коршон да дырка змазини тихен жоо нун дырка ичко ярын дыркеш воя сега донтны мой конра
1: ария
0: ཨ་ཨ་དེ་ནི་ཉི་བ་གི་ཚོ་ཅིན་ན་ག་ཅིག་ཡ་ཅིག་ཏ་ཡ་ན་ལོང་གི་ཅིག་ཏ་ན་གོ་གོ་ཅིག་ཏ་ཐོས་ཏེན་བོ་ཀ་ཏ་ཏ་ཅིག་ན་དེན་ཅ་ཤ་མོ་ཅིག་ང་མེ་ཁ་ན་མོ་ཡ་ན་མ་མོ་ཏ་ཉ་ཅིག་ཤོ་ནི་ཏ་ཉི་གི་ཁོང་ཅེན་གེ་ནི་ཏེ་ཅིག་ཏ་གོ་གོ་ཁ་ན་མོ་ལོང་མར་གོ་གོ་ཁ་ན་མོ་ཏོ་ཤུ་སུ་ཅིག་གོ་ཁ་ན་མོ་

0: Арнинг туин кихтам я кэнджунс. Чандын кихтула хсэрсэм.
1: Кэнджунс ерсэм. Цэдэн тэ нян кван чок бунам ба чэнам ба дэмо ина. Нга лэн цэн тин дун цэн ба хэу сэн цу иэн.
2: Дэмо чок бунам ба нга лэ цэн тин дун цэн ба ма пэм гун бо ина.
1: Дашта чэ чэ кэ нян лэм тэн чу жэн ба нэ. Цур нгон ян чок нян чэн кэн. ওরকে লালং চিনচে গংজং সেরসম লিছেন ইহেন থংদি লিছেন নং জোমজি পি চেনামলা শিজিনপিং গব জেসল জংলি কোরলং বি পোলতং বি খশেনি পার্টি গেসুং সাফতেন তং মখুং স্টোরচিন হরচুন চিন জিখতম শেগি শিবাদং স্টামসর লংকা মথি স্টামলং চি চামবাঙ্গা গোডি শিওবি নাম্বার 7 শব্দ সম্বর গাবসে শে
3: Ganger Jones, a lot of teachers, Sierra Sunda Pami, Snazo of Stanchi Ponya, Riem, the Skirchigram, Evion. Tarta Chessy, Nam Shinon Shabandon, Ganger Sierra Sunday Sayan.
4: She Jim Pinger, Jessel, the strong little Kuralanwa.
2: Nyankunamba, Tomarangazi, Jimping, Jessel, Jonah Kurlashi, Bultang Book, Sheni Party, Erjasung Safton Tang, Mahonstopchin, Hertzunjin, the Chemshagishiba Titi Shaller. Amar Yungchi, Jonku Chachi Dambi, Chancellor Ranglija Tarchab Lapuchin, Tomber of Jonathan, Tenshu Pinja, Ripir Jonlitang, Sonshuk Samjer Gumpa Kachin, Sari Dantambi, Gompel Stavabji, Hofton the Zoni, Erjasung Tang Mahon, the Chemkurjer, Jabjik Zuotang, Jabshuk Zu, Lachtan Tashin Dung, Dungan Sushin Jobjabi, Jasung Tang. Махун зэгтэм шэйшух гуэржин табжи чи гуэжиг дуанчул нэнтэн. Дэнгэ гуэндум лам таах чигда нянбаан гмахтуб чэр чэбий влашуг дэн. Гмахчгэр жэг табаатан ржакалин табаан гмахтуб чэр чэбий гэгнал. Чэмфтар гмахчунг дэн гмахун нанчунг шэбаан гмахтуб чэр чэбий гмахжиб чи инба сэм лаф данзэн чибши дэ. Шуг юнг нэг саржи чэн дэн дэнграв чэн рнэгжи чэн чи чэн зэгтэн ла хэнон жэгги. Самлу чабсы чэн зэгтэн нил гмахун гэн зэгтэн кэг гэн чи нг дэнгбур жугжир чэн чумши дэ. Махун зэгтэнчэ ян дагби чабсэчэ капшуг тунта варсамдан тачунг шэгий. Чунгу чайчи дамби жэнцуг ранлэгчэ рэгбийг жунлэгчэ маалагв чайдэ. Хуэмэг цур жэгчив чэгэр жэнчунг лумалв шэйдэ. Дэнрэвэг саржи махун гэр тэвэ рэнтан хртава ржэнчэл мэбэрх сурчунг дэн. Рангмэг гэгзэмжэ дамби сожэн дэн пэта шунвэй хчуэцэл дарпэл хчэн дэн нэ. Хуэмэг цэ дарчам тумбарв жунва дэн дэнгэ гундум ланянба. Нганчэ джабавчэ чэв самлу дэн чабсэчэ мэнгэжэшнгэ лэв дамбур дэн гэй. Дарта дэн лавшин дэйн шэгэнэн самлу чапсэ чэн зэгчэн лахэнэн жэгбэй чэ гэнгэн чэвэй лэнгэнэ дэнгэн цухчэн чуобжэ бэй ргонтун лобжуң дэн жэбжэг дэн лэгтэр чэвшаджэ дэйэнэ. Дунгэ дэн сомжэл вшаджэр дорнэн дэн вжэнгэ гочул юнгэр жэнчум шэдэ дэнгэн цухчэн чуобжэ бэй ргонтун дэ гмахунгэн зэгчэн лахэнэг дунгэ дэн гмахтун лэнгэнэ жэбэй лэглэн чэнэн лэгтэр дончул шэгэй. Гмахчэг жэгбэй цайжэ тугнэ гмахтун тапсэчэ жэгжэг вшаджэр жэнчум шэдэ Ржэншил мэбэр хуэмэг цуг мэгла шэгнэ гмагчэг жэгбаадан. Гмагма чэдэ гмагчэг жэгба. Гмагржунг шэдэ гмагчэг жэгбаад чэжэв самду чэр жэгбаадан. Гмагчэг арнгэ чэр гэнкурфтэнэ гмахунгр жунгдар намму шаджэр жэнчунгдан. Гмагтун тапсу чэ жагжэг гэх цочэб шэдэ дэнрэв жанчэн зэгчэн шкэртэл шаджэр жэнчунг шэгэба. Гмахунгэ чамшэн жанчэ чарчэн угдэ чахэж гмагчэг лар жакалин табэ нэхэг шухэнтэ жэрбэ гмагтун лэнгэн намэн жэн лагжэб шэ табэ нэртэв шуг юнгэ чэрэг дунгэ. Чэмфтэр махун шчунгаа дэн махун нанчунг шэбэй шэшуг жима чэбжин дэ дунчуб шэдэ. Гэдэ чэм дамбаа дэн гуаг джабчан чэмэр дунба. Гуамфтэв хчэгчэр имбаб шэчэ махун гэв чуцэб зонгур шэсэм шэгэй. Лэгэй стэгнэл дэ тунта варсэм дэ жарим дэбжэгнэй. Махун гэн зэгчэн дэн тамзэн нэштуб жэг маңжэ хэнгар юй сашэнг дамбэр дэн

ᱟᱫᱟᱨᱜᱟᱵᱤ ᱪᱤᱠᱪᱤᱝᱱᱤᱱᱟ ᱠᱮᱨᱩ ᱨᱮᱯᱷᱮᱢᱱᱤ ᱮᱡᱮᱵ ᱞᱟᱡᱟᱛᱚᱱ ᱥᱟᱢᱡᱚᱢ ᱥᱟᱯᱤᱨ ᱠᱟᱯᱥ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱪᱮ ᱴᱩᱥᱤ ᱥᱤᱡᱤᱱᱯᱤᱝ ᱜᱤ ᱮᱡᱮᱵ ᱪᱮ ᱛᱚᱨᱡᱤᱜᱤᱢ ᱪᱷᱚᱨᱛᱤᱱ ᱪᱷᱟᱯᱨ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱱᱡᱤᱨ ᱪᱷᱟᱯᱨ ᱡᱮᱱᱛᱤᱱ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱯᱨ ᱪᱤᱪᱤᱨ ᱛᱟᱝ ᱛᱮ ᱠᱟᱯᱥᱤᱝ ᱞᱟ ᱪᱮᱫᱤᱜ ᱧᱟᱢᱱᱩᱝ ᱜᱚ ᱞᱩᱝᱚᱵ ᱫᱟᱱ ᱪᱮ ᱛᱟᱝ ᱦᱚᱝᱜᱤᱨ ᱪᱮᱨᱪᱤ ᱡᱮᱱ ᱛᱟᱵᱱᱩᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱥᱤᱯᱤ ᱪᱟᱝᱠᱩᱞ ᱥᱚᱢ ᱤᱠ ᱯᱮᱞᱮ ᱥᱤᱡᱤᱱᱯᱤᱝ ᱜᱤ ᱯᱷᱛᱟᱱ ᱛᱚᱱᱮ ᱡᱚᱝᱠᱩ ᱛᱟᱝ ᱮᱡᱮᱵ ᱱᱤᱠᱟ ᱱᱟᱣ ᱦᱤᱠᱷᱩᱞ ᱡᱟᱯ ᱠᱤᱱ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱠᱚᱢ ᱱᱤᱠᱤ ᱢᱤᱨ ᱜᱚ ᱪᱮᱱᱪᱩᱝ ᱯᱮᱡᱤ ᱛᱟᱞᱟᱨ ᱪᱟᱪᱤ ᱵᱤ ᱥᱟᱢᱵᱤᱭᱚ ᱡᱮᱱᱚᱨ ᱛᱟᱝ ᱚᱛᱩᱝ ᱵᱟᱨᱤ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱪᱤᱠ ᱪᱮᱱᱩᱨ ᱯᱷᱟᱭᱩᱞᱮ

0: ཅུབུ ཆུང ཆུང ང ལ གནའ བ ཡོར དང ངི ཆེ ལ ངོ མཚར ཆེ བའི གཏམ གྱི ལ ལང
1: ཅུབུ ཆུང ཆུང ང ལ སེམ པ ཡོར དང ངི ཆེ རང ཡེ ཧང ཅུ པའི ཙེ རི རི ཚལ
0: ང ཚོ མཉམ དུ ན ཆུང སེ པའི རྒ ཚལ དང འགྲོ
2: Я начунг чубуцо, чэцхи мэтэта начунг шпир гацл, татунг линцла нэмбар гарсэсэ. Я дэна кунэ эчи лобчугу самтэн лэнчуб кэшэнуэгэ. Нэнчэн хуэмэй шэпазгэ нэнэрэ. Дэна цамданэн чубу чунчунцэ ачи дэн нямдэ рэнрэуэгэр джинчуэгэр тамкуэ зэма лобчунгэ чуэ на чэмурэл. Я тэрэн ачигэ чубу чунчунцо дэн нямдэ лобжунгэ чу нтамьё нэгэ штамхуэ дэнгому. Порв цхтху, парва житху. Я дэна, штамхуэндэ чубу чунчунцэ го нюнзэ. Штамхуэндэ гэ цхнэгэ нэнчэн джина чубу чунчунцэн мэгэ хзавэр гу тапа нэнгшэнчэ. Нга цхэ мэшэла кэ лэнвэ цхэдэн шкача хүр юна, арынга цхэдхүнэн дэгжудада хачынгэ калдачыга. Гэдэ, чэ мэшэгла кэ лунганэ цхэдхүнэ эвдана, арынгэ дуэндэгдэ джэвжу нянгртэв юны мэцэгэ, жимайэн мэдэгэ елчэйэн тубтэвгэ. Я, штамхуэй гэньваму, самба мэла нэгна, Жорва рынла мхэйюн. Штамхэнда чубу чунчунцэй го нюнс. Не жэна самба нэгна, самба нэгну гэн джэвэдэ рынгэ тхуа мхэйюн адазэнэрэла. Дэдэн джалвэй рынгэ уэгэ нэгэрчэнгэ штамжэлэйн мэнбузгэну ачэгэ шэмэгэгэ чубу чунчунцэмагэ хэсэл нэгжэнжэ. Штамхуй сымбаму, шкача самни шэгги, штамба адани нилги. Рэ, штамхуй нда чубу чунчунцэ го нюнсх, дэн джинайын нга цэ джинта го тавнага штамхуй згрэла. Штамхуй нда гэн нэгни, ян нга цэ хэ го нага нилгра лховсу чэзгэ ёгэ дозэна. Нам джинта шкача чэзгэ шэнара. Самлу тэнгэ да тэнгэ вшай чудада хачэнгэ калчэгэ. Тэгэ нэлэ ачэгэ вшай мэнгэ чубу чунчунг цамагэгэ пачэр хэжэрэ самгэ. Рэчара дзит нэтэгэ штамхуэн дээн чубу чунчунг цэ елан зэн чудэ хачэнгэ калчэгэ. Штамхуэ тэнгэму порв цэгэтху парва вжэтху. Штамхуэ нэваму самба мэла нэгна жору арэнгла мэнйюн. Штамхуэ самбаму шкача самни вшайгэ. Самба в данный нелгий.

0: ཆོང ཆོང ང ལ གནའ བ ཡོར དང ངི ཆེ ལ ངོམ ཚར ཆེ བའི གཏམ དེ ལ ལང
1: ཆོག པོ ཆོང ཆོང ང ལ སེམ པ ཡོར དང ངི ཆེ རང ཡེ ཧང ཆོག པའི ཚེ རེ རེ ཚལ
0: ང ཚོ མཉམ དུ ན ཆུང སི པའི རྒ ཚལ དང འགྲོ
2: ཡ ན ཆུང སི ཆག ཚོ གོང ནས ཅིག ཆོག པོ ཆོང ཆོང ཚོ གེ རྒན དང ཕོ མེ བར གེ там дишенэрила ятена цамдынын хувцг чумчун цэнцэн гмөг шэнүг рэнгри үк нэгжинг там дизганэн жил мишэ би там дикэнэнга жэгун тэн аргаму мавани тасэрг
3: чугбо чунчун цо чэчудэ мэйна нга тэмчин зо син юн лоб чунг гол тома цэнцэн гомо ян ни дэран чэчу на тэм зүшэлэ на тэн гэ кашэн жэгун тэн аргаму мавани сэра хончэлэ якобс гэнга она ᱟᱨᱜᱟᱢᱩ ᱢᱟᱣᱟᱱᱤ ᱚᱠᱚ ᱟᱨᱜᱟᱢᱩ ᱢᱟᱣᱟᱛᱟᱱᱤᱜᱟ ᱥᱟᱝᱥᱟ ᱪᱩᱝᱪᱩᱝ ᱡᱟᱜᱟ ᱡᱟᱨᱜ ᱡᱚᱠᱟᱝ ᱛᱟ ᱪᱩᱱᱫᱮ ᱥᱟᱱᱡᱚ ᱱᱟᱜ ᱥᱟᱝᱥᱟ ᱡᱟᱭᱚᱡ ᱥᱟᱝᱥᱟ ᱫᱤᱥᱪᱤ ᱪᱩᱱᱟ ᱟᱨᱫᱚ ᱯᱷᱟᱞᱚᱝ ᱡᱟᱜᱟ ᱪᱮᱯᱩ ᱪᱮᱯᱩ ᱡᱟᱭᱚᱡ ᱜᱟᱢᱩ ᱢᱟᱣᱟᱱᱤᱜᱤ ᱞᱚᱨᱡᱚ ᱞᱚᱛᱚ ᱛᱟᱣᱤ ᱨᱚᱝᱥ ᱪᱮᱠᱟᱝ ᱭᱚᱱ ᱞᱚᱛᱚ ᱡᱟᱜᱥᱠ ᱥᱤᱛᱟᱱᱛᱟ ᱟᱨᱫᱚ ᱯᱷᱟᱣᱱ ᱞᱟᱠᱷᱟᱱᱤ ᱱᱟᱨᱛᱟᱭ ᱟᱨᱜᱟᱢᱩ ᱢᱟᱣᱟᱱᱤᱜᱚ ᱪᱩᱱᱤ ᱦᱚᱪᱩᱠ ᱠᱚᱥᱚ ᱭᱟ ᱡᱤᱥᱟ ᱡᱩᱨᱟ ᱴᱤᱱ ᱡᱚᱱᱟᱨ ᱱᱤᱱ ᱥᱩᱜᱟ ᱛᱟ ᱥᱮᱞᱚ ᱯᱚᱱ ᱞᱚᱝ ᱛᱟᱠᱚ ᱟᱢᱟ ᱡᱤᱠᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱱᱮᱛᱟ ᱪᱷᱟᱥᱜ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱞᱟᱠᱤ ᱨᱚᱫᱚᱜ ᱥᱠᱨᱟ ᱚᱢᱟᱱᱤᱜᱟ ᱡᱟᱡᱤᱛᱟᱜ ᱫᱚᱜ ᱥᱮᱠᱨᱟ ᱛᱚ ᱡᱤᱥᱟᱱᱟᱨ ᱛᱟᱱᱤ ᱟᱢᱟ ᱜᱟᱡᱤ ᱨᱩᱜᱩᱝ ᱠᱟᱝᱠᱚ ᱚᱢᱟᱱᱤᱜᱟ ᱞᱚᱛᱚᱜ ᱥᱤᱱᱤ ᱢᱟᱪᱷᱣᱟ ᱛᱟᱨᱩᱝ ᱚᱢᱟᱱᱤᱜᱟ ᱡᱟᱡᱤᱛᱟᱜ ᱫᱚᱜ ᱥᱟᱞᱮ ᱪᱤᱠᱟᱱᱟ ᱪᱷᱟᱥᱜ ᱱᱟ ᱪᱷᱣᱟ ᱪᱤᱠᱟᱱᱟ ᱪᱷᱟᱥᱜ ᱤᱡᱤ ᱡᱤᱱᱟᱨ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱥᱮᱞᱚ ᱥᱚᱱ ᱠᱚ ᱜᱟᱡᱟᱨᱤ ᱠᱷᱟᱢᱪᱟ ᱪᱮᱱᱚ ᱪᱤᱱ ᱥᱟᱝ ᱠᱟᱝᱠᱚ ᱠᱩᱛᱟᱝᱡ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱮᱞᱚ ᱜᱚ ᱪᱤᱱ ᱥᱟᱝ ᱠᱟᱝᱠᱚ ᱥᱚᱱ ᱫᱚ ᱯᱷᱟᱝ ᱞᱟᱠᱟᱨ ᱠᱤᱛᱟᱝᱡ ᱥᱤᱱᱟᱨᱤ ᱨᱚᱜᱚᱱ ᱭᱟᱝ ᱞᱚᱛᱚ ᱡᱟᱜᱪᱤᱠ ᱥᱤᱛᱟᱝ ᱟᱨᱫᱚ ᱯᱷᱟᱝ ᱞᱟᱠᱷᱟᱱᱤ ᱱᱟᱨᱛᱟᱭ ᱟᱨᱜᱚ ᱢᱚᱢᱚ ᱚᱱᱤᱜᱚ ᱪᱩᱱᱤ ᱦᱚᱪᱩᱠ ᱠᱚ ᱥᱚᱭᱟ ᱡᱤᱱ ᱨᱚᱡᱮ ᱪᱮᱨᱠᱚᱪᱤ ᱚᱱᱠᱟ ᱟᱨᱫᱚ ᱯᱷᱟᱝ ᱞᱟᱠᱷᱟᱱ ᱡᱟᱨ ᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱ ᱡᱚ ᱢᱟᱛᱷᱚᱥ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱥᱮᱞᱚ ᱨᱮᱢᱟ ᱥᱚᱱ ᱨᱚᱜᱚᱱ ᱡᱚᱱ ᱛᱟᱭ ᱛᱟᱢ ᱪᱤᱝ ᱢᱟᱱᱤ ᱜᱮ ᱞᱚᱛᱚᱠ ᱥᱤᱱᱤ ᱢᱟᱪᱷᱣᱟ ᱛᱟᱨᱩᱝ ᱢᱟᱱᱤ ᱜᱟ ᱡᱟᱨ ᱡᱤᱛᱛᱤᱜ ᱫᱚᱜ ᱥᱟᱞᱤ ᱢᱟᱱᱤ ᱜᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱚ ᱢᱚᱥᱩᱠ ᱥᱚᱞᱜᱮ ᱪᱮᱱᱡᱜᱨᱟ ᱢᱟᱱᱪᱷᱟᱱ ᱪᱷᱟᱞᱜ ᱪᱮᱱᱡᱜᱮ ᱱᱚᱱᱛᱟ ᱠᱚᱛᱷᱟ ᱭᱟᱱ ᱛᱚ ᱡᱤᱥᱟᱱᱟᱨᱟᱛᱟ ᱨᱚᱜᱚᱱ ᱥᱚᱱ ᱥᱤᱭᱚᱱᱟ ᱡᱟᱜᱛᱟᱱᱥ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱭᱚ ᱨᱚᱜᱚᱱ ᱭᱚ ᱠᱨᱤᱱ ᱡᱚᱜ ᱩᱪᱤᱫᱟ ᱨᱚᱜᱚᱱ ᱜᱟᱡᱤ ᱚᱨᱩ ᱪᱚᱞᱚ ᱪᱷᱩ ᱢᱩᱱᱪᱷᱤᱠᱚ ᱪᱷᱩ ᱢᱟᱥᱩ ᱵᱚᱨᱜᱚᱱᱤ ᱛᱚ ᱡᱤᱥᱟᱱᱟᱨᱟ ᱥᱮᱞᱚ ᱜᱟᱡᱤ ᱟᱦ ᱟᱦ ᱪᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱢᱚ ᱨᱚᱜᱚᱱ ᱪᱷᱚᱢᱵᱩᱡ ᱛᱟᱨ ᱡᱮᱜᱮᱭᱟ ᱱᱤ ᱢᱟᱥ ᱥᱚᱜᱚ ᱜᱚᱛᱚ ᱡᱤᱥᱟᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱥᱮᱞᱚ ᱜᱚ ᱥᱮᱞᱚᱜᱚ ᱡᱚᱝᱜᱚ ᱭᱚᱱᱚ ᱥᱤᱣᱩ ᱛᱚᱥᱟ ᱡᱟᱜᱛᱟᱭ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱢᱟᱥᱟᱱᱤ ᱢᱟᱥᱤᱫᱟᱛ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱣᱟᱨᱠᱤᱵ ᱫᱮᱛᱟ ᱡᱚᱝ ᱥᱤᱣᱩ ᱱᱟᱱᱤ ᱣᱚᱛᱟᱭ ᱱᱟ ᱫᱚᱞᱚᱵᱡ ᱠᱷᱟᱛᱟᱭ ᱠᱟᱨᱣᱟ ᱪᱤ ᱥᱚᱡ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱡᱚᱜ ᱥᱮᱞᱚᱜᱚ ᱛᱟᱨᱚᱝ ᱥᱤᱣᱩ ᱱᱟᱱᱚᱱ ᱛᱟᱨᱚᱝ ᱡᱚᱜᱚ ᱨᱮᱱᱫᱚᱞᱤ ᱭᱚ ᱠᱷᱨᱤ ᱥᱚᱭ ᱟᱢᱟ ᱨᱤᱢᱟᱨ ᱜᱚ ᱠᱷᱟᱥᱤᱨᱟ ᱱᱤ ᱡᱚᱝ ᱠᱷᱨᱤ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱡᱤ ᱟᱢᱟ ᱨᱤᱢᱟᱨ ᱜᱟᱱᱟᱨ ᱫᱚᱠᱚ ᱜᱚ ᱠᱷᱟᱥᱤ ᱛᱟᱱᱥ ᱛᱮᱱᱫᱟ ᱥᱮᱞᱚᱜᱚ ᱡᱤ ᱟᱢᱟ ᱪᱤᱨᱮ ᱢᱟᱥᱚᱱᱟ ᱪᱷᱤᱨᱠᱩᱨᱟ ᱱᱤ ᱚᱭ ᱢᱟᱱᱤᱜᱤ ᱞᱚᱨᱚᱜᱚᱱ ᱜᱚ ᱠᱷᱟᱥᱟ ᱭᱟᱛᱚ ᱡᱤᱥᱟᱱᱟᱨᱟ ᱟᱢᱟᱜᱚ ᱱᱤ ᱱᱤ ᱵᱤ ᱪᱷᱤᱨᱠᱩ ᱛᱟᱭᱛᱟ ᱥᱮᱞᱚᱱ ᱥᱮᱞᱚᱢ ᱟᱨᱩ ᱪᱷᱚᱞᱚ ᱥᱮᱞᱚᱱ ᱛᱟᱱ ᱪᱷᱟᱨᱟ ᱠᱩᱛᱟ ᱪᱤ ᱨᱚᱱᱟ ᱦᱚᱱᱟ ᱢᱟᱥᱟᱜᱟ ᱛᱚ ᱡᱤᱥᱟᱱᱟᱨᱟ ᱛᱮᱱᱤᱛᱟ ᱥᱮᱞᱚ ᱛᱮᱱᱤᱛᱟ ᱥᱮᱞᱚ ᱜᱟᱡᱤ ᱚᱭᱟ ᱡᱤᱛᱟᱭᱛᱟ ᱥᱤᱭᱚᱱᱟᱱᱚᱱᱩ ᱛᱟᱨᱚᱱ ᱡᱚᱜᱚᱱ ᱨᱮᱱᱫᱚᱞᱤ ᱱᱟ ᱦᱟᱱᱩ ᱫᱚᱞᱚᱵᱡ ᱜᱮᱱ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱢᱟᱣᱟᱱᱤᱜᱤ ᱥᱟᱱᱟᱪᱤᱠ ᱫᱟᱞ ᱛᱮᱱᱤᱛᱟ ᱟᱢᱟᱜ ᱞᱤᱫᱟᱭ ᱚᱢᱟᱱᱤᱜᱟ ᱚᱢᱟᱱᱤᱜᱟ ᱪᱤᱭᱚᱱᱩ ᱛᱟ ᱥᱟᱢᱟᱫᱮᱱᱟᱨ ᱛᱟ ᱪᱤᱱᱫᱟᱨᱟ ᱚᱡᱚᱜ ᱫᱟᱭ ᱚᱢᱟᱱᱤᱜᱤ ᱪᱷᱟᱥᱜᱤ ᱜᱩᱱᱟ ᱛᱚ ᱡᱤᱥᱟᱱᱟᱨᱟ ᱥᱮᱞᱚ ᱪᱤᱜᱱᱟᱨ ᱫᱚᱠᱟ ᱟᱢᱟ ᱪᱚᱨ ᱯᱚᱢᱟᱞᱚᱜᱨᱟ ᱪᱤᱭᱚᱱᱟ ᱢᱟᱨ ᱱᱤᱨᱚᱝᱜᱟ ᱭᱩᱠᱟᱡ ᱢᱟᱪᱤᱱᱩ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱛᱨᱤᱭᱟᱱ ᱛᱚ ᱡᱤᱥᱟᱱᱟᱨᱟ ᱛᱚ ᱡᱤᱥᱟᱛᱟᱭ ᱛᱟ ᱥᱮᱞᱚ ᱭᱟᱝ ᱪᱤᱱ ᱥᱚᱭ ᱫᱚ ᱯᱷᱟᱝ ᱞᱟᱠᱟᱨ ᱠᱤᱛᱟᱱ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱥᱤᱱᱟᱨᱤ ᱡᱚᱝᱜᱚ ᱭᱟᱝ ᱞᱚᱛᱚ ᱡᱟᱜᱪᱤᱠ ᱥᱤᱛᱟᱱ ᱛᱟ ᱫᱚ ᱯᱷᱟᱝ ᱞᱟᱠᱷᱤᱱᱤ ᱱᱟᱨᱛᱟᱭ ᱜᱟᱢᱩ ᱢᱚ ᱚᱱᱤᱜᱚ ᱪᱩᱱᱤᱜᱮ ᱦᱚᱪᱩᱠᱚ ᱥᱟᱡᱤ ᱡᱤᱱ ᱨᱚᱡᱤᱥᱮᱨ ᱠᱚᱪᱤ ᱚᱱᱠᱟ ᱭᱚ ᱭᱟᱝ ᱫᱚ ᱯᱷᱟᱝ ᱞᱟᱠᱟ ᱡᱟᱨ ᱥᱚᱭ ᱛᱟᱱ ᱡᱚ ᱢᱟᱛᱚᱵ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱥᱮᱞᱚ ᱡᱤᱜᱤ ᱥᱚᱭ ᱡᱚᱝᱜᱚ ᱡᱚᱝ ᱛᱟᱭ ᱪᱤᱝ ᱢᱟᱱᱤ ᱥᱚᱱᱟᱡ ᱜᱩᱱᱩ ᱛᱟᱱᱤ ᱚᱞᱮᱵ ᱪᱷᱤᱜ ᱛᱟᱭ ᱚᱱᱤ ᱜᱤᱛᱮ ᱚᱱᱫᱟ ᱪᱚ ᱢᱚᱥᱩᱠ ᱥᱩᱞᱜ ᱪᱮᱱᱡᱜᱨᱟ ᱢᱟᱱᱪᱟᱱ ᱪᱷᱟᱞᱜ ᱪᱮᱱᱡ ᱜᱩᱱᱩ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱛᱨᱤᱭᱮᱱ ᱛᱚ ᱡᱤᱥᱟᱱᱟᱨᱛᱟ ᱡᱚᱜᱚ ᱭᱚ ᱪᱷᱤᱨᱤ ᱥᱚᱭ ᱛᱟᱢ ᱨᱚᱝᱜᱚᱡᱤ ᱪᱷᱟᱢᱟᱱᱤ ᱜᱮᱝᱜᱚ ᱦᱩᱥᱤᱜ ᱥᱚᱪᱚ ᱭᱮᱱᱡᱤ ᱛᱮᱱᱫᱟ ᱥᱮᱞᱚᱜᱚᱡᱤ ᱞᱮᱭᱤᱱ ᱪᱤᱝ ᱢᱟᱱᱤ ᱜᱮ ᱥᱟᱱᱟᱡ ᱜᱩᱱᱩ ᱛᱟᱱᱤ ᱚᱞᱮᱵ ᱪᱷᱤᱜ ᱛᱟᱭ ᱛᱟ ᱜᱚ ᱢᱟᱱᱤ ᱪᱚ ᱦᱩᱥᱚᱪᱤ ᱭᱮᱱ ᱛᱚ ᱡᱤᱥᱟᱱᱟᱨ ᱛᱮᱱᱫᱟ ᱨᱚᱝᱜᱚᱡᱤ ᱪᱷᱟᱢᱟᱱᱤ ᱜᱮᱝᱜᱚ ᱢᱚᱠᱥᱚᱴᱚ ᱱᱤ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱞᱟᱱ ᱡᱤᱱᱡᱟᱭᱟ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱜᱮᱝᱜᱚ ᱥᱤᱭᱩᱱᱟ ᱱᱤ ᱞᱚᱝᱚᱨᱛᱟ ᱱᱤ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱞᱟᱱ ᱡᱤᱱᱡᱟᱭᱟ ᱛᱚ ᱡᱤᱥᱟᱱᱟᱨ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱥᱮᱞᱚᱜᱚ ᱛᱟᱛᱟ ᱪᱷᱤᱜ ᱥᱟᱜᱩᱱ ᱫᱚᱞᱤ ᱨᱚᱝᱜᱚ ᱥᱤᱭᱩᱱᱟ ᱱᱤ ᱞᱟᱝᱛᱚ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱨᱚᱝ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱨᱚᱝᱜᱚᱡᱤ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱨᱚᱝᱜᱚᱨᱟ ᱥᱮᱞᱚᱱᱤᱜᱟ ᱟᱨᱜᱚᱝᱜᱚ ᱚᱵᱚᱪᱷᱚᱱᱡ ᱞᱟᱝᱜᱚᱱᱟ ᱞᱟᱠᱷᱟᱝᱡᱚᱛ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱨᱚᱝ ᱞᱟᱠᱷᱟᱱᱟᱱᱟ ᱛᱟᱨᱥᱮ ᱡᱩᱡᱜᱮ ᱭᱚᱛ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱥᱮᱞᱚ ᱨᱚᱝᱜᱚᱡᱤ ᱟᱨᱩ ᱪᱷᱚᱞᱚ ᱪᱤᱛᱟᱨᱥᱮ ᱡᱩᱫᱚ ᱪᱷᱚᱨᱚᱢᱟᱨ ᱫᱤᱨᱟ ᱪᱷᱚᱨᱜᱚ ᱥᱟᱡᱜᱮ ᱭᱚᱛ ᱛᱤᱱᱟᱹ Tenda selug oyas jerta tarse chuta ramadi tans. Tanita harka glanguna jausang zuyot. Jausang gumu

Хоп, он опять позвонит, и все топ-го, пара птик-то, пара вадит-то, ты не там, а ты кто-нибудь.

0: 在那个三个人一点那个做送快递，三个餐班的那个高中教育那个人人呐，啊，做穷的那个做这些都课堂班的高中教育。你那么那个去啊，从中给的那个做这些都，啊，那人家那可认真的这里那是大三说说个这个啊，从中给的这个是娘娘有你，学特别有你，啊，那么个给的这个现在么子个去，他从中给的那个做这些都不得了那是。Ni nan tenang lintzin di naa kichii lochung gergin ka sopchi shi tabu sikun. Nda yang kag gulan diga ta tenang lintzin di sonji naa kag tang po yin. Dani kag ni batang san ba la suqa yang kichii ta lochung rinba ka sabshuk so su ka gergin da naa ba zu ka yang kag ta lochung gergin ka sopchi shi tabu da so su nda kichii lintzin naa kag gulan yang mamzili la le ju yi. Di tana tenang lintzin di naa kichii ཁྱི
1: ата супер чимун таршину гүжигни ата гергинге дисконди шитани атамодгин тахти варта ата гергини дали лудын тумузун горио лудын горио ну гаранканда дуганде ата ян дындыг ян кри лудын айони атамодгин танда черна гергинзги яна кге хомазга супту шикю чоат майм бер та хомаг кге хиддвиника тута тугжутата качинри та сами дали таян лапхы гергин тан зындыгын ига дэрна ан зындыг гергин дигена тома гэтиг дэ дугут не верч тав ку сами дали та малу дингэр аскан дэ дугут тома гэтиг дэ тан ата нямши би юни ата на гана ру тому дигин
0: нари тил лас лас ко не жигэр ко не гергин гэчу та шава гэ жерм тан дэли гергин гэлэ кан шавач муз лени на дианчни ти чуч муз гони на дзуни тандани ячин ян кан ба кабдари инэр дианчни гэчу чэргэ гергин гэлэ кан дэн сонжина шаванд дэ дэ шава горым дэ дэ жэму эни ян шаванд дэ шиг лапчин ини анда мор дэ тан дин гэ танар чи как каблер манпори ё чэ тиген гэ чаран сонжина гергин гэлэ кан дэ томр шиг ди цацо чу чи как кан кан гэм чанё ни дэ зуни тани кабдари на
1: о я я тэна та рынке гэргин гэлэ кан дэ шиг дали томр как хроно та томр зуут кан как хро тан та дина чу гэ хома дэ дэ гилэн мэ па дисон дэ нита шиг как ё та та хэ зу дина томи симкэм ла гилэн мэ па тэни томи жанди дэ дэ гэ эс кэ шон дэ кэ гэ гилэн мэ ну дан дэ мо гэ тэни кэ гэ чимдэ гла чарги мэ па дан дэ мо сэм мо гэ динэн дэ нира ян зу дэ дэ гэ томи симкэм дэ дэ гэ ди та гилэн мэ ну дэ дэ гэ та арэн гэ со дина как зу дэ гэ та хома чон жу дэ дэ гэ кэ гэ сэр кэ гэгэн дэ гэ со на та ингэн зу ри дина ян ата чиг хома зунг чонг гона ата канишапа замг мэйонни
0: Та чаран гэргэн нүг кап тухтасар гуныр та кап тэг лобчы шэйтан ра на таркэб гэ лобчы шэйтан гэ варнды чапан рау гандар яу кэсам гэн дазу нэ тэнэ кап дарэна.
1: О, я, я. Тэйна, тан дэнгэн нэр, та рэнгэ сэнэ ужэна сэ чапар юк. Тан дэнгэн нэрэнгэ тухтун ўшэг нүрэ таркэм нэгэ тэгэндэгэ дэр юн дэлэрэнг кад гэна. Та чапар гэ лаканэ сүүчэ ва тухта та гэргэн гэнэ кэргэ та сэнчи дэртан. Танита яг чи томала тутта тадги кури ямман узгла цукканда зуртун дила кандана та чи чапры юк самкета ата мончил тавлын соны одина кики та сентина цукко ямман узгна цукко да дугунда та дигуни капта дуга тера та тима тукка жи горымсам цуни ата жи яг цу кагнда чата чин бакчин мани тамог натандар нге ата мага мага зги юк самчик хазыр юк
0: нари
1: ата тутта чигри тианида ата тахквенгина яг чиг дэтэн хончилтын удрна яг чиг шуг юмны чун ярджи тон юмны та цугналын гинара яг чиг сомат тутэ кашу юмны сомала чиг дангаж юмны атмог чапар дуг титони та яг чиг нямын згли гинара чиртэнгэ та хончилтын тахтаныга чидэрна хончил кэптэ дугтэ та нямын згран дире кошлу ючу кара яг чиг тахк чавгиатын яна таркукын домочи чарчын яна хамын чухады чимары. Дина луында тақынан жердуғдан хтыны дали та нямын зыгин ласуқуан жинара хуантан дарнақ шега там хиги шуңуан итым мұзыры. Дейтін дембай дали нямын ди соптыр ласуқуа көрдігіна яна соманды дұғыда яна кіргеті кашуқ кастани яна ди ло цикунара кашуқ дали кірзу ди гани яна ди жошан дина чуқу хумсын табы жошеттері ямсын нил хани тамуга чапрыука та хончилгина та чи дан сунгонбу дегинара сунгонбу дамузгина зи та сунгонбу хана юнгина та сунгонбу чустабнауны зи далишана чукут тамна ян чи сагни жамбазгина кирги хуйзи чугина дан соушал махини дан нагандер тампаяна госмулака чинда жутамни чи

Сангупия даргави цихчинин, Чонгур жасун пуни жилим шунгар тарна. Чонгур дан арас, Монгул чичин тасун махунги даргави дартут, нештун нечиглун тасун нямди сипи нямдил гамахтун жонтар пейджи иншин. Тансам сакачим нешибух торлагб шангалла тухсун дан, чампух дун ах зору зонжди. Нямдил чангул дан нямдил хмухшир, нямдил та чампух дан артин зазун шепа дан, нямдил жичу сухчи жонтар пейджи рилы. Дэнэв шухсамчин тасун махунга тан анипар нямдил гамахтун жонтар пейла инла. Мыйын на мыйын рынгар лилаг бигуны тавчий ячий сабдан тагтунгаадан тасун нямди чесабда данны нямдан танцам саакачив дэнжигдан вданжигла сунчуб шэчил рэлэ. Даргави цихчинин чабшэчур чунгий ваву ландончуб шэпи дамжалг ноцэ тахчуб шэпи мачи ранлэгчэр гачубни зир гортанг нипа шанжинчи буан ячиг намчатангдар чингуб самэ. Jilun shungar tarna, tangdiya gachub ngirzi lak zuwa chiag zangmaa tang lukzun, jaji canji lak xiesib su, rikchi tang mamlag namchir chungdi paa tang. Charjir tarna cik jingyanchir gomur, wawur jasa, gada mantu rinjor jirila. Mahir zhungko tang wawum tansam jir jilun tang, arak suwi, ar jilum la ndamr jignu si cabchin tepti, marnar khirmi tang ar jinur si zhungkan cabchim zi yula. Zhungko shugji zhanyir ngang, nyansil rangshub shibi shorda, ditukta wawu shugla rukchub shini, wawu zhanyir ngno chub shawir japchub shibari la.

0: 지덩이 아마 알겔모 자청 긍오영 콩아 이콰오디능니 냠게 초아로리 다츠 뜨니 나마티 워즈그라 워무즈 지덩스 스캅디다 아마 알겔모잉 도파이케 드비 심 자와니 업데와프탕스 뜨니 아마 알겔모티 아르궁아 과친 첸부즈그 시노지그니 머케잉 jikhtin datang tani drasungsik. Di jini nima riri, riri haran di. Aynigo deptang zamsik, shayi niga zinu luur nga chik tmuzga tontangsik. Tani nintzikizga ta ama arahunga simzga, nguma janga, wacandanga laka sha canina macanina, alu garnina mushkirnina, marka shiri nyamchunzg lindoli. Mergechi kuka itangsik. Tani shilogu. Ama rogun, cho chizg maani nara. Cho chizgita namu nyasa hunduzi kutang nara. Cho ngoma, nga amara ngini chaprizgime chunga zhinchin dhugujigin. Ni chizgi nara, cho nal dinani chakanchigju enu kotangin. Da zinu, arogunga shirankuri wen dhubzizik. Ya ta chi ngoma nga tumob dhugchungzgin ando na. Yara yuga na lungwaagum tina arazgo nuka. Chu lungwaagum tini wile yara ngosung ra. Tingu na nganjanja ana maana aga arukungzi yo. Tunga achi yin, marge moazgra yin, chi mu thobra ta. Nga nalde chizgpani chu sao takozgshanar. Chu shirayum gori kaapte lungwaag khani mara thara dunga shok. Tavzis. Tanih saar lungwaagum tini yara ngin yogo nukamde. Арон эри маньясна нилнги. Арага кхакина марасмы нягага сача тенгина вога нана тонтонс. Тани мрге тони агуги дану. Хсаратын лунтини яранги ги ги тазо арнго тони. Арнга кимго арнгура ана манага арнгозгун вориги.
1: Амаругун Чонгя кэсэнгэ ама аргунгэ ачэгэн сэкону тэ айэн.
0: Азэну, ама аргунгэ ян зэвшэран кори лантавзэг. Тэнэ ян кэргэ.
1: Нгомаңэ кэна ама аргунгэзэрда нгомаңэ джэнчэн дэгу ян. Ди джэнчэнгэ джэнлэндэдангэ цэгэн айжгэ гэзэгу нэмаарэ.
0: Азэ, анэцэл цэнгма шэдэнгэ.
1: Таркыпта арыгун ашыгын нацыга чымузы хогога. Ма кеке музыгын депкой юнгони, аңы джинчын гы арыгун де нал чызыгын ата ачыгын йога.
0: Ази, сарыгы ғанигичы юнжырму. Тагы ама арыгун дедину, арыгун гыян шеран кори.
1: О, дина кю. Ама арыгун деда нал ар чымузы хогога. Кю өзгіра өмузы йога. Хариде, таниге шнинга. Лунга танга, ама аргунга лыла танга та. Нэлт чыгын юг. Тамани, ама аргунга нэлтте читыбзг мэккая.
0: Тазис. Тани хсарата шэран куре лунгага кхани юнгэ, аргун лунгагам тикэна тангабжиги. Ян, хсарагар ngана юго тонтангс. Тани ама аргун шэра юнгэ нясананэ кукай няйбдану. Сарара фирайонги гача хчигра мапшила жиозуну керионги обдар обдар обдар тангс тани арогунг
1: аро чи кёбдари нашаджи секонна мана
0: эзитину шелаг
1: мен мен ни чумша
0: эзи янг гача га жанба мела мунтылды кёбдари дас
1: тани арогунг Чинга шагере нонго мачиги хото. Чинга шаге мона чондраз гдари чезг якони.
0: Ази. Гани кичи хэнги. Ни тэнгну?
1: О сарэ гэсэнгэ.
0: Чё дари царсэнгэ. Амаргун ач умхсул сэжэрмо. Харанга шайнига абзунгэ. Хнин хсон бо ленци тэнгс.
1: А, тэни та.
0: Харунгэ. Кэргэ гэнэцэл цэнгма чэнгмо шатэнгэ.
1: 中莫选呐！你我妈求你吃药子个了，吃么子个了？我求你妈这个等你，我妈那几个没？求当我妈你吃药子，我才是你杀了亚人的过去个嘞！求咱这个太东路当啊，二公二根满地酸的木里呀！当啊你个二公是个吃子个，我妈讲个，求你来叫个吃花肉呐！这不是个应该嘛的心情个对呐？吃好嘛，我去点几根吃花肉的，这不得么喝多茶？我哈拉人过去那叫那多个，
0: 打死死！等你啥日子？
1: 等你么出阿妈了？就伊那么那我哈妈我出来娘跟操了过，就我妈我哈妈打我人，就人过送那我死你个尼玛几个哈拉黑鸡毛的，阿妈了我就说你，就我阿妈来看没个么？就伊那么那也看人得过，
0: 打死死！等你尼玛等你屋里打。Сары гэн ама арынгу дарынгу хама тавар зи шцэбгэрье. Ама арынгу гэн шэлэ дарынгу вогатай хацай. Ама арынгу ра арынгу чынгма ва ва муниға. Чау чынгмагы нямтэн цуаш кепуру ли дэтэнсх.

dalte par kandal dang kola shu chechung tisang ta tongwi thal zapchil ka chin don chu shi yopar tole azabekistan che shimjil sa chi shimjig dang je chi tin don stegni che e kha ya dang sibde jamsu chemu litun pu yi chu rin yer cha fi cha chi fug she chire chu shi xi jin ping gi song shil ka nang ka ba shang hai nyam de zang zig jin pe ji ta don bi je gong la dar ti ni wu de ngwan sim che don hing ha jing chim bo da ne kong ge gen pen jing je huan jur go la jin dar pul tong wa dang jimul jimul che ᱡᱮᱜᱩᱝ ᱛᱚᱱᱞᱟ ᱛᱟᱝᱫᱤᱱ ᱨᱤᱜᱤ ᱪᱮᱯᱪᱮ ᱪᱩᱝ ᱛᱮᱥᱟᱝ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱠᱷᱤ ᱪᱮ ᱞᱤᱫᱩᱱ ᱧᱟᱢᱪᱤ ᱧᱟᱢᱞᱩᱝ ᱥᱮᱯᱟᱱ ᱛᱟᱱᱪᱩᱝ ᱪᱮᱡᱤᱱ ᱭᱚᱞᱟ ᱛᱮᱞᱤ ᱥᱟᱝᱠᱷᱤ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱥᱟᱱᱡᱤᱜᱛᱮ ᱥᱚᱢᱟᱝ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱪᱮ ᱦᱩᱭᱢᱥᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱡᱟᱨᱩᱨ ᱢᱟᱱᱛᱟ ᱛᱟᱨᱠᱤᱱ ᱫᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱨᱮᱥᱨᱮ ᱠᱷᱟᱥᱤᱜ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱪᱮᱢᱡᱮ ᱯᱩᱭᱮ ᱥᱮᱥᱩᱜ ᱥᱟᱪᱤ ᱪᱮᱢᱡᱤ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟᱝ ᱜᱚᱥᱚᱜ ᱡᱚᱢᱵᱟ ᱛᱟᱨᱤ ᱱᱚᱯᱷᱩ ᱤᱯᱥᱟᱡᱨᱮ ᱡᱚᱝᱠᱚ ᱥᱩᱜᱪᱤ ᱥᱟᱝᱠᱷᱤ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱥᱟᱱᱡᱤᱜ ᱪᱮᱢ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱞᱟᱨ ᱠᱤᱱ ᱫᱟ ᱛᱚᱱᱵᱤ ᱥᱮᱯᱪᱤ ᱥᱮᱛ ᱢᱟᱝᱯᱚ ᱛᱚᱱ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱛᱤᱱᱟᱝ ᱧᱚᱪᱩᱝ ᱟᱨ ᱜᱟ ᱛᱚᱱ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱨᱛᱟᱨ ᱪᱷᱟ ᱠᱩᱝ ᱪᱤ ᱧᱟᱢ ᱫᱤᱱ ᱛᱮ ᱠᱚᱞᱟ ᱥᱩ ᱪᱷᱟᱯᱥᱞ ᱛᱷᱟᱞᱤᱱ ᱡᱟᱨᱫᱩᱜ ᱪᱷᱮᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱦᱩᱭᱟᱱᱡᱩᱨ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱛᱷᱟᱞᱤᱱ ᱡᱟᱱᱥᱩ ᱞᱟ ᱪᱷᱟᱯᱤ ᱛᱟᱝ ᱜᱟ ᱠᱟᱢᱫᱨᱮ ᱡᱚᱝᱠᱚ ᱥᱩᱜᱪᱤ ᱥᱚᱢᱟᱝ ᱧᱟᱢ ᱫᱤ ᱞᱟᱨ ᱠᱤᱱ ᱫᱟ ᱛᱚᱱᱟᱱ ᱠᱟᱝᱜᱟᱝ ᱠᱷᱤᱱ ᱛᱟ ᱪᱷᱮᱣᱟ ᱥᱤᱠ ᱫᱟᱠᱷ ᱱᱟᱝ ᱥᱮᱨᱮ ᱟᱨᱥᱟ ᱠᱟᱨᱩ ᱪᱮᱠᱷᱟᱱ ᱚᱜᱢᱤ ᱡᱮᱪᱤ ᱞᱤᱛᱩᱱ ᱟᱭᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱝ ᱜᱟ ᱪᱩᱥᱤ ᱞᱟᱪᱤ ᱠᱚᱯᱷᱩ ᱤᱯᱥᱮᱪᱮᱨᱮ ᱪᱩᱥᱤ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱯᱤᱝᱜᱤ ᱠᱷᱟᱠᱷᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱠᱚᱞᱟ ᱥᱩ ᱪᱮᱪᱩᱝ ᱛᱮᱥᱟᱝ ᱛᱟ ᱛᱚᱱ ᱜᱤ ᱥᱤᱠᱷ ᱥᱚᱝ ᱟᱛᱟᱝ ᱱᱤᱯ ᱥᱟᱢᱱᱟ ᱠᱚᱞᱟ ᱥᱩ ᱪᱮᱪᱩᱝ ᱡᱤᱝᱜᱚᱱ ᱢᱟᱝᱦᱤ ᱧᱮᱱ ᱠᱷᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱱᱥᱩ ᱥᱮᱯᱤ ᱛᱟᱵᱫᱩᱢ ᱱᱤᱨᱫᱤᱱ ᱥᱤᱭᱤᱱ ᱞᱟ ᱡᱟᱝᱦᱤᱢ ᱡᱟᱝᱫᱤᱱ ᱥᱚᱝ ᱪᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱩᱠ ᱥᱩ ᱠᱮᱯᱮᱱ ᱞᱟ ᱛᱟᱨᱛᱩ ᱥᱮᱯᱤ ᱡᱮᱪᱤ ᱨᱤᱞᱢ ᱛᱷᱟᱞ ᱯᱷᱟᱱᱵᱟ ᱭᱚᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱝᱠᱚ ᱥᱩᱠ ᱪᱮ ᱠᱚᱞᱟ ᱥᱩ ᱡᱤᱝᱜᱚ ᱪᱤᱢᱵᱚ ᱵᱤᱥᱮ ᱛᱤᱨᱟᱯ ᱪᱮᱨ ᱜᱤᱝᱠᱚ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱢᱵᱤ ᱫᱟᱞᱢ ᱪᱤᱢᱵᱚ ᱫᱟᱱᱥᱨᱮ ᱠᱟᱢᱯᱟᱴᱤ ᱣᱟᱝᱡᱟ ᱥᱮᱢᱡᱤ ᱜᱟᱞᱟᱝ ᱡᱚᱝᱠᱚ ᱥᱮᱢᱡᱤ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟᱝ ᱜᱚᱠᱥᱩ ᱠᱚᱭᱤᱱ ᱞᱚᱱ ᱪᱤᱯᱥᱮ ᱪᱮᱨᱮ ᱡᱩᱥᱤ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱯᱤᱝ ᱥᱟᱡᱤ ᱨᱜᱚᱢ ᱡᱤᱞ ᱪᱤ ᱥᱟᱝᱠᱷᱮ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱥᱟᱱᱡᱤᱜ ᱫᱤ ᱪᱮᱢᱡᱤ ᱪᱤᱢᱵᱚ ᱪᱚᱪᱮ ᱡᱟᱠᱢ ᱧᱮᱨᱫᱤᱱ ᱣᱟᱨᱪᱮ ᱧᱟᱢᱫᱤᱞ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱪᱮᱥᱟᱵ ᱛᱟᱠᱛᱚᱝ ᱤᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱢᱯᱟᱴᱤ ᱞᱟᱢ ᱥᱚᱱᱤ ᱯᱥᱟᱱᱟ ᱫᱟᱱᱟᱢ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱪᱤ ᱠᱚᱨᱠᱚᱵ ᱥᱟᱨᱟ ᱥᱤᱜᱤᱱ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱝᱠᱚ ᱥᱩᱜ ᱪᱮ ᱠᱚᱞᱟ ᱥᱩ ᱡᱤᱝᱜᱚ ᱪᱤᱢᱵᱚ ᱵᱤᱥᱮ ᱤ ᱥᱟᱝᱠᱷᱮ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱥᱟᱱᱡᱤᱜ ᱞᱟᱜᱫᱟᱝ ᱪᱮᱱᱤ ᱛᱟᱢᱚ ᱛᱚᱜ ᱫᱟᱨᱡᱤᱱ ᱪᱚᱵᱨᱟ ᱨᱚᱝᱫᱟᱯ ᱥᱮ ᱛᱟᱵᱥᱮᱨᱮ ᱡᱮᱪᱤ ᱢᱟᱱᱤ ᱡᱚᱝᱠᱤ ᱥᱚᱢᱟᱝ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱛᱟᱨᱯᱞᱚᱜ ᱛᱚᱝ ᱟᱛᱟᱝ ᱡᱟᱠᱢ ᱢᱟᱱᱡᱟᱣᱤ ᱣᱟᱨᱪᱮ ᱴᱤᱢᱩᱞᱟ ᱠᱷᱤᱱᱚᱢ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱢᱚ ᱧᱮᱱᱡᱤᱱ ᱠᱷᱤᱪᱤ ᱛᱟᱵ ᱫᱟᱵᱨ ᱥᱠᱤᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱝᱥᱛᱤ ᱱᱤᱭᱟᱹᱛᱤᱱ ᱢᱮᱯᱤᱱ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱞᱟᱨ ᱜᱮᱢᱥᱤᱱ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱫᱟᱥᱛᱤᱜ ᱱᱮᱞᱤ ᱢᱟᱝᱯᱚᱵ ᱛᱟᱝ ᱭᱩᱥᱮᱨᱮ ᱵᱟᱥᱤᱭᱮ ᱪᱚᱝᱞᱤᱜ ᱡᱚᱱᱡᱤᱱ ᱥᱟᱱᱡᱤᱜ ᱡᱚᱝᱠᱩ ᱠᱷᱟᱡᱮ ᱜᱚᱡᱩ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨ ᱠᱷᱚᱱᱮ ᱦᱚᱥᱮ ᱞᱤᱠᱟ ᱛᱚ ᱤᱯᱥᱮᱡᱨᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹᱛᱚᱝ ᱪᱮᱠᱥᱢ ᱞᱚ ᱪᱷᱟᱱᱛᱟ ᱡᱩᱥᱤ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱯᱤᱱ ᱞᱚᱨᱛᱟᱨ ᱥᱟᱝᱠᱷᱤ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱥᱟᱱᱡᱤᱜ ᱠᱚᱱᱴᱩᱜᱨ ᱡᱟᱠᱚᱵᱪᱮ ᱡᱚᱱᱡᱟᱱ ᱞᱤᱱᱡᱟᱱ ᱦᱟᱱᱪᱩᱜ ᱡᱤᱱ ᱪᱚᱝᱫᱟᱨ ᱥᱤᱠᱯᱟᱨ ᱢᱟᱥᱞ ᱥᱚᱢᱥᱤᱞ ᱠᱟᱪᱤᱝ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝᱮ ᱡᱩᱥᱤ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱯᱤᱱ ᱜᱤ ᱛᱷᱚᱝᱛᱟ ᱣᱟᱨᱥᱢᱛᱟ ᱥᱟᱝᱠᱷᱤ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱥᱟᱱᱡᱤᱜ ᱪᱮ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱪᱮᱢ ᱫᱟᱞᱢ ᱞᱟ ᱛᱚᱠᱨ ᱛᱟᱝ ᱢᱤᱨᱜ ᱪᱮ ᱛᱷᱢᱩᱝ ᱜᱟ ᱠᱷᱮᱯᱱ ᱠᱷᱮᱱ ᱡᱟᱢ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱭᱩᱥᱨᱮ ᱛᱮ ᱥᱟᱝᱠᱷᱤ ᱭᱮ ᱥᱱᱤᱭᱚᱥᱛᱩᱵ ᱪᱚᱪᱮ ᱛᱷᱢᱩᱝ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱥᱚᱱᱮ ᱫᱚᱱᱤᱨ ᱥᱮᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱦᱟᱡᱤᱝ ᱛᱷᱟᱱᱞᱟ ᱛᱮᱞᱤ ᱠᱚᱞᱟ ᱥᱩᱢ ᱯᱷᱮᱡᱤᱱ ᱨᱚᱵ ᱡᱤᱢ ᱵᱤ ᱡᱟᱠᱢ ᱯᱷᱮᱡᱤᱱ ᱨᱚᱵᱨ ᱠᱚᱨᱠᱚᱵ ᱥᱟᱨᱟ ᱪᱮᱱ ᱭᱩᱥᱨᱮ ᱟᱯᱷᱨᱤᱠᱟ ᱛᱚᱢᱤ ᱵᱮᱠᱷᱟᱱ ᱱᱮᱥᱮ ᱯᱚᱞ ᱦᱚᱵᱪᱤᱱ ᱪᱮ ᱥᱤᱢᱡᱤᱜ ᱯᱟ ᱮᱱᱠᱟᱞᱟ ᱤᱥᱮᱡᱨᱮ ᱞᱚᱝᱚ ᱧᱮᱨᱤᱝᱟ ᱭᱮᱨᱟᱝ ᱥᱟᱝᱠᱷᱤ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱥᱟᱱᱡᱤᱜ ᱪᱤᱭᱟ ᱡᱤᱱᱛᱞ ᱱᱟᱝ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱪᱷᱟᱠᱩᱝ ᱨᱡᱟᱨ ᱪᱮ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱝᱠᱤ ᱛᱚᱢᱵᱤ ᱠᱚᱞᱟ ᱥᱩ ᱡᱤᱝᱠᱩ ᱪᱤᱢᱵᱩ ᱵᱤᱥᱮ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱝᱠᱷᱤ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱥᱟᱱᱡᱤᱜ ᱪᱤᱭᱟ ᱨᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱫᱟᱠᱷᱤ ᱛᱟᱝ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱪᱮ ᱠᱷᱟᱯᱥᱩᱜ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱱᱛᱩᱜ ᱪᱤᱪᱤᱨ ᱥᱚᱝ ᱭᱚᱯᱤ ᱥᱚᱢᱟᱝ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱛᱷᱞ ᱜᱟᱯᱪᱩ ᱪᱮ ᱪᱷᱤᱛᱩᱝ ᱥᱟᱣᱩᱱ ᱫᱚᱱ ᱪᱩᱯ ᱥᱤᱭᱩ ᱥᱮᱨᱮ ᱯᱚᱞᱮᱱ ᱪᱮ ᱡᱚᱝᱞᱤ ᱡᱚᱢᱵᱟ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱦᱟᱱᱡᱩᱨ ᱯᱩ ᱛᱟᱝ ᱭᱮᱱᱟ ᱥᱮ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱥᱤᱪᱤ ᱥᱤᱜᱩ ᱥᱮ ᱪᱤᱨᱮ ᱥᱟᱝᱠᱷᱤ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱥᱟᱱᱡᱤᱜ ᱪᱮ ᱥᱮ ᱪᱩᱜ ᱛᱩ ᱨᱜᱮᱢᱥᱤᱱ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱵᱟᱫᱟᱛ ᱛᱚᱝ ᱟᱛᱟᱝ ᱡᱩᱥᱤ ᱛᱚᱢᱵᱤ ᱠᱚᱞᱟ ᱥᱩ ᱪᱮ ᱪᱩᱝ ᱜᱮ ᱴᱤᱝᱜᱚ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨ ᱥᱮᱯᱨ ᱢᱟᱱᱛᱟ ᱛᱟᱨᱠᱤᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱴᱤᱝᱜᱩᱱ ᱫᱤᱭᱟᱨ ᱜᱚᱱᱡᱤᱞᱤᱜ ᱪᱮ ᱤᱝ ᱛᱟᱱᱪᱩᱝ ᱥᱤ ᱛᱮ ᱫᱚᱝᱤ ᱛᱚᱠ ᱥᱚᱢᱟᱝ ᱨᱟᱝᱞᱤᱜ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱡᱟᱪᱩᱜ ᱪᱮ ᱜᱟᱱᱥᱞ ᱛᱟᱝ ᱠᱚᱜᱱᱤ ᱥᱚᱝᱪᱩᱝ ᱥᱮ ᱡᱮ ᱱᱟᱢᱥᱤᱯ ᱥᱤᱭᱚ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱪᱚ ᱥᱩᱜ ᱥᱚᱥᱩᱱ ᱜᱟᱞᱟ ᱪᱤᱱᱩ ᱛᱟᱜ ᱛᱚᱝ ᱟᱛᱟᱝ ᱛᱟᱢᱩᱝ ᱜᱤᱱ ᱤᱱᱡᱤᱱ ᱪᱚᱥᱤᱯ ᱥᱮ ᱯᱟ ᱞᱟᱝᱢᱩᱞ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱪᱮᱨ ᱜᱚᱢᱚᱱ ᱡᱮᱯᱨ ᱯᱷᱟᱱᱵᱟᱭᱚ ᱥᱮᱨᱮ

하모 디나 루캉다 사자다 엠브레 쳇트르닐 치와티스 야다 깽그니나 고 고튼다 능트니나 진 잠샹 잔카친 끌라와미 마튼 흔튼 잠바드그친 스트님시 에피 제비 쯤은 지마 하모 등다 디나 루캉다 루스 휘 타바 사자티 미 아랍던 바와던 담비능트 쳇트르니티 쳇트르 азопр ни ши жоу хвана ти арутан ланчик та цму ажисли вахсон бр сохити чиу анянги чин гашик я маварта шиватис та конгди ноха макизи замак та жонг ше чуан нас куа лю хачан нас куан жамшин нени о жан хатан нас куа дени о тмузта нас куа ми тогами нас куан ди матинг нас куа хатан на жамбули адаунала тарун телеч цмуг анди нямтан дамби ажоу цму тмуз ганнал го таша чуа та чуйнал го тмбуз ганнал го анди хцним ти тан ганнал го дана таманнал го ру кэнэ рус хути кава ми тан ланч кэнэл го та чханнал го дгжи ти зочи маре зиле ате тэр гэ жэрэ датан э та ти шун го шачугла кэнэ жоу ти хнаннал го анди цмуйын нас гоанди сумбо шакуни тамуг нэцэвэн нэцэ титан нас гоа жэрэ шакун димүсри тэа монти жакртан вайл нис жоу тан тамзи гэргэн энила чива монт хна хэт живи вэмлти тагпу хэви ру тан ням тах сумбур сахи лгсул ялаат гэс гукаси та мончил нас гоа жакр сача зуйна та мо жакр сэ жимэк та мо вэ сача дэнала та жоула тамзи гэргэн хунди кантан кангзгина кузу хна ди хунал диону гэмэл тхути та ням чикэни нас гоа дапуланига сумбон нас гоа дэш хжуг лксоти онэр тэгэ та динон наша кунула нас гоа цуутир вайет ажарг тан тамзи гэргэн чи чиватан вэмэлэни томрэ нян чик шэк бэ тэж на шэжиг качил жиг йона гила мана мгиви чапрцам лопр воч лорджин гашгт асавата рот зук та вэу сачала жекр гэрхиндина вэу сача зуйна ди жоу гэргина чук тамзи гэргина чук дэнига тхума нэр зук нянджи ку тикбд ходэ та качим ту ходи ямл тэ тани згинэр та жоу тамлан чик тэ нэр зук ди шхжину ду ходи фшал ёна машкуни згла та ти мнгэ нэр зук машкуну сод ду ходи ёз итга ти ок лоржиг лакэн нэр зук тмуз саул кол окос гук та жочуг лакэн жожи чик тмуз ашиг конэри та аникп кэн нэр зук анди метр вама та ви нэр зук а матэн ду ходи лах цэмэм ше пи анди адрпути та таман нэр зук анди хсгза ми нэм тэн нэр зук чэт тэ нява нявр ше па тамута нэр зук нява джи цук нэр зук жолону тамус ин гонэр гутэн ти тан тэмби цанжи хожола ванчин тан би гмшик кэнжэ хчор крошэн томби тэр арамжин тарсэв кич алавжэн ба анамсэ гмшик хажил арахтэн гул цон наргаж атсан мо чатэр зол чивата ба амдгэ та кэнжэ хчор крошэн томби тлан жинва дгэндэр я кэнжэ сгуну на чиу кэнжэ чэцэг дэ корэ та арабд төвийн жаз гуга ажийн жаз гуга тэт хутна жаз гуга жамрдаг ба я та тарки на цхуд хутин жаз гуга лян жаз гуга анм ёны анди анри анамса ниг жаз гуга адахпу та хажил арабтын тгзилэ я хажир арабтын тхутиг гүл сгуру жаз гуга кила цоно нобуд хутин жаз гуга аргажах цму юну гэчэнг ти чикач го зонн тизлэдэ нэг анян жиг цотж гоог гонэ нэг гота а куга сэмж тамчэ бүг нэг го кури томбуг тэн нэг гон жинг жиг гоог вжэн тарун нэг го тарк нэг цок нэг го лэ чони сахсан бүд хон дэ нэг го ган жүрэ данада тама нэг го чончан бүд хотига аргажа цмүти та чикач го зонн тизлэдэ тиг нямн гэ цотж жоон дохнэ да анян жиг чи нямн дэ гэнэ яна shamchi chungyi pama suqtang chalazi. Yimla nyanshi o daji lhkhamla chumzi. Lhal michi barwi chimji nang sombr chikhi vatik jima hul shiwatabay dila nyanazukwa nyanjigin yamari. Shamba tang chingu nish chungyi
하마니가 아니라서 그가 다 쇼등 대총지 파마니가 아니라서 그 매총지지 어 예먹게 아니라서 그 아냐시 네 탐제포 네 아다디게 아니라서 그 다 짜니 아니라서 그 락당지지 아다게 아니라서 그 짜니 락당지지 아젠 아니라서 그 할럽데 아니라서 그 버고노 그 미치가 첨첨도 혼지는네 손보 찍고노 그 아니라서 그 버튼데 다 지금 아닌 마지 뜻을 단 너무 아니라서 그 쇼가 다 원칠 디 일본 그 총코레니라 중국 직구 직급가 디다 디 침시 단체 뿐이나 그 시기 나나니나 그 시바 특군 오고니나 그 나바트 뭐니나 그 그지 망금오 다 후이트 못 하고서 아니라 그 저리 건드리 다 디다니나 그 냥지 그 냥민들이 냥지 그 냥지 샤르슈 아 등을 제제 땅 티인 제월라 쫄리진 바스고 후투르 시비 안녕지 일치 남등라 지흐틈 제가 뜻이나 이치 틈땅 갈바 암지 yich ane tsul ame tangal baadzi. Shabar iwi li maashiwa sukhna adungil cha jitang tamra nyechil pukbaatang adawu tang thapa anyan tang dalwa dalwa nil tukpi narwa agung chonchit chirwa sukhna adungil ngay tangzi. Dejun ta ranyil la maani khal gu pukba xamba zangwi xawa samchang dewa tili dukhti xumwa sukh arang tukta wamna ranyi cha zo mani waanam ཟན ཐོག ཏུ ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང там чамраны нэ нэ нэчэ пхукуну а гда танг нэ нэ куан дэ мэнтэм би гда танг тэкуну арын гэ ганян танг нэ нэ ку ка тэкуну о нэт ху гэ нэ нэ ку нэр гуну гун хчон чэн тэ нэ нэ ку чэрсуну он дэ там чэ пула вжэн тарун нэ нэ ку кан тэ ку кэзна чэ арын гэ чэ нё мана ла а жэн гэ нэ нэ ку нё ат ху тэ чэ го тэ гэ танг нэ ту хаан гуну ла а зон гэ ша ат ху дэ дмна ла ᱡᱮᱵᱮ ᱡᱟᱥᱠᱚ ᱛᱤᱞᱮ ᱫᱚᱠᱷᱟᱪᱤᱱ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱥᱩᱝᱜᱩᱱ ᱫᱚᱠᱷᱩᱫᱤᱛᱟ ᱟᱨᱟᱢ ᱛᱷᱚᱣᱟ ᱟᱢᱱᱟ ᱚᱡᱚᱢ ᱱᱩᱱᱩᱜᱩᱱ ᱫᱤ ᱡᱟᱱᱛᱷᱩᱱᱮ ᱭᱚᱪᱤᱱᱟ ᱠᱚ ᱭᱟᱝ ᱟᱣᱟᱛᱟᱢ ᱟᱹᱱᱤᱝ ᱡᱤᱵᱤ ᱱᱚᱡᱠᱚ ᱛᱷᱩᱨᱛᱟᱣ ᱫᱚᱢᱚᱥᱤ ᱱᱤᱡᱜᱟ ᱱᱚᱡᱠᱚ ᱡᱤᱜᱟ ᱡᱚᱠᱩᱱᱩ ᱫᱚᱢᱚᱥᱟᱛᱟ ᱱᱚᱡᱠᱚ ᱟᱹᱱᱤᱝ ᱡᱤᱜᱤ ᱧᱟᱢᱥᱤ ᱧᱟᱢᱫᱤᱱ ᱡᱮᱡᱮᱱᱪᱤ ᱱᱟᱝᱥᱤ ᱱᱟᱣᱟ ᱢᱟᱛᱤ ᱯᱤ ᱧᱟᱢᱞᱮᱥ ᱡᱤᱛᱚᱢᱚ ᱩᱱᱣᱟᱝ ᱤᱣᱚᱭᱮ ᱥᱤᱞᱩᱠ ᱪᱮᱥᱞ ᱢᱟᱛᱤ ᱧᱟᱢᱫᱤ ᱚᱡᱚᱞᱚᱥᱭᱟᱝ ᱤᱣᱚᱠᱟᱝ ᱜᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱭᱤᱞᱛ ᱢᱚᱝᱥᱟᱝ ᱪᱤᱜ ᱴᱩᱭᱮᱱ ᱤᱥᱞ ᱟᱱᱟ ᱥᱚᱠᱷᱞᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱥᱤᱞᱚᱜ ᱯᱤ ᱧᱟᱢ ᱛᱚᱢ ᱵᱟᱥᱤᱜ ᱛᱤᱛᱤ ᱛᱟ ᱢᱟᱛᱩ ᱠᱷᱟᱥ ᱠᱚᱱᱚ ᱧᱟᱥ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱡᱤ ᱣᱟᱜ ᱫᱚᱱᱛᱤ ᱡᱚᱥᱮᱱ ᱤᱣᱚ ᱠᱟᱝᱡᱤ ᱤᱱᱟ ᱟᱱᱟᱢ ᱵᱟᱫ ᱠᱷᱚᱛᱤ ᱧᱟᱥ ᱠᱚ ᱠᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱜ ᱤᱛ ᱥᱮᱢᱟ ᱪᱤᱜ ᱢᱮᱭᱱᱤ ᱢᱚᱝᱱᱤ ᱛᱟ ᱢᱮᱱᱡᱤ ᱱᱤ ᱦᱟᱪᱤᱱ ᱧᱟᱥ ᱠᱚ ᱪᱤᱜ ᱴᱩᱭᱮᱱ ᱧᱟᱥ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱟᱱᱤ ᱤᱥᱞ ᱚ ᱛᱚᱢᱚᱥ ᱜᱟ ᱧᱟᱥ ᱠᱚ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱪᱤᱜ ᱴᱩᱭᱮ ᱜᱟᱱᱤ ᱛᱚᱠᱷᱚᱛᱮ ᱞᱟ ᱪᱤᱜ ᱠᱷᱤᱞ ᱠᱷᱱᱩ ᱜᱟ ᱧᱟᱢ ᱛᱚᱢᱚᱥ ᱜᱟ ᱧᱟᱥ ᱠᱚ ᱛᱟᱱᱥᱞᱮ ᱤᱝᱜᱩᱱᱨᱤ ᱛᱤ ᱠᱩᱛᱢ ᱪᱮ ᱦᱚᱨᱡᱤᱞ ᱥᱟᱣᱟᱜ ᱱᱟᱱ ᱥᱮ ᱪᱚᱣᱟ ᱡᱤᱱᱢᱤ ᱡᱟᱱᱢ ᱵᱤ ᱥᱱᱢ ᱵᱩᱱᱟᱢ ᱜᱩᱢᱞ ᱟᱨᱩ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱱ ᱪᱤᱜ ᱯᱟᱨ ᱞᱟᱜ ᱯᱟᱨ ᱡᱮᱨᱮᱵᱤ ᱪᱷᱚᱞᱡᱤ ᱪᱷᱚ ᱛᱩᱝᱠᱷᱟᱝ ᱛᱩᱝᱠᱷᱟᱝ ᱠᱟᱨᱥᱮᱞ ᱛᱚ ᱥᱤᱣᱟᱛᱤ ᱛᱟᱱ ᱛᱤᱱᱟᱝ ᱱᱤᱭᱟ ᱠᱚ ᱛᱮᱱ ᱩᱱᱩ ᱛᱤᱨᱤ ᱭᱩᱛᱢ ᱢᱚᱝᱣᱟ ᱢᱟᱜᱞᱢ ᱛᱮ ᱱᱤᱭᱟ ᱠᱚ ᱠᱷᱱᱛ ᱢᱤᱱᱡᱤᱣᱟ ᱠᱷᱤᱪᱤᱜ ᱴᱩᱭᱤ ᱱᱤᱭᱟ ᱠᱚ ᱜᱟ ᱟᱱᱤ ᱪᱷᱩᱛ ᱠᱷᱚᱛᱮ ᱛᱮᱱᱮᱛᱟ ᱯᱷᱤᱞ ᱠᱷᱱᱤ ᱜᱤᱱᱟ ᱠᱚ ᱪᱷᱩᱛ ᱢᱚᱡᱟ ᱡᱚᱠᱚ ᱢᱚ ᱛᱟᱱᱫᱨᱟ ᱡᱤᱢᱤ ᱡᱟᱢ ᱵᱤ ᱥᱟᱢᱵᱩᱱᱟᱢ ᱜᱩᱢᱞ ᱟᱨᱩ ᱛᱟᱝ ᱦᱟᱱᱪᱤ ᱠᱷᱚᱨ ᱞᱟᱜᱯᱟ ᱱᱟᱡᱟᱨᱵᱤ ᱪᱷᱚᱞᱡᱤ ᱪᱷᱟᱜ ᱛᱩᱝᱠᱷᱟᱝ ᱛᱩᱝᱠᱷᱟᱝ ᱠᱟᱨᱥᱟ ᱛᱚᱫᱱᱟ ᱛᱟ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱱᱤᱱᱚ ᱠᱚ ᱠᱷᱤᱪᱤᱜ ᱴᱩᱣᱟ ᱜᱤᱱᱟ ᱠᱚ ᱪᱷᱩᱛ ᱢᱚᱡᱟ ᱡᱚᱠᱚ ᱢᱚ ᱛᱟ ᱢᱟᱱᱚᱝ ᱱᱤᱱᱚ ᱠᱚ ᱫᱮᱥᱮ ᱠᱟᱞᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱤᱣᱟᱛᱤ ᱠᱩᱛᱚᱱ ᱪᱤ ᱞᱟᱥᱤ ᱵᱤᱱᱤ ᱥᱮᱵᱤ ᱥᱴᱤᱵᱤ ᱡᱢᱟ ᱴᱷᱚᱠ ᱢᱤᱛᱚᱠ ᱴᱷᱚᱣᱟ ᱪᱟᱱᱪᱤ ᱞᱤ ᱡᱟᱢᱵᱤ ᱥᱢᱵᱚ ᱢᱨᱩ ᱥᱟᱣᱟᱱᱢ ᱜᱩᱢᱟ ᱯᱟ ᱪᱷᱚᱪᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱩ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱸᱪᱤ ᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟᱜ ᱯᱟ ᱡᱟᱨᱵᱤ ᱴᱷᱚᱪᱤ ᱟᱹᱰᱚ ᱪᱷᱚᱪᱤ ᱟᱨᱟ ᱴᱤᱜᱟ ᱥᱩᱜ ᱪᱮᱯᱤ ᱴᱷᱚ ᱭᱟᱝ ᱛᱚ ᱭᱟᱝ ᱛᱚ ᱛᱩᱝᱠᱷᱟᱝ ᱠᱟᱨᱥᱮ ᱛᱚᱥᱤᱞ ᱛᱟ ᱛᱷᱤᱱᱡᱮᱱᱮ ᱱᱟ ᱠᱟᱢᱩᱫᱨᱤ ᱟᱹᱡᱢᱤ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱛᱤᱡᱚᱠ ᱛᱟ ᱡᱢᱟ ᱪᱷᱢᱩᱫᱨᱤ ᱡᱱᱟ ᱥᱟᱣᱜᱤ ᱱᱟ ᱡᱚᱠ ᱠᱷᱟᱹᱴᱤ ᱡᱚᱱᱩ ᱜᱟ ᱡᱢᱟ ᱛᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱱᱟ ᱡᱚᱠ ᱢᱤ ᱛᱚᱠ ᱴᱟᱝ ᱟᱪᱷᱟᱱᱡᱮ ᱛᱟ ᱞᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱟ ᱡᱚᱠ ᱥᱤᱭᱚᱱᱤ ᱡᱢᱟ ᱜᱟ ᱛᱟᱝᱱᱟ ᱥᱤᱭᱚᱱᱤ ᱴᱷᱤᱠ ᱭᱚᱱᱤ ᱚ ᱛᱢᱩ ᱡᱱᱟ ᱡᱚᱠ ᱜᱟ ᱛᱢᱩ ᱠᱷᱟᱜᱟ
ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས

0: ཁྱི དང ཁྱི དང དེ་ཅིན་ནི་
1: ཏོ་ཁསམ་པ་མོན་ཅིན་ན་ཀྲུང་གུ་ཐ་ཏོ་ཀྲུང་ཆེར་བཞི་གང་གང་ར་ཀྲུང་གུ་ཐ་ཏོ་ཀྲུང་ཆེར་བཞི་གང་གང་ར་ཡ་ཚམ་དན་ཏོ་པོ་གཅིག་ཁ་བར་ཡོང་གཅིག་ཏོ་པོ་ན་གཅིག་ཁ་བར་ནེལེན་ལ་དང་ཏན་ཏ་གཅིག་ཏོ་བ་ར་གམ་མན་ཐེ་ཏ་ཏ་ཇུ་ཡོ་ཏོ་ན་ད་གམ་མན་ཐེ་ཏ་ཏ་ཇུ་ཡ་ཏོ་པོ་ཅོ་དེ་མོ་ཡ་ན་ཨོ་དེ་མོ་ད
0: Rei, chok po thang chok huan chi len tsi naa shik nyong a?
1: Oh, shik nyong
0: a. Rei, rei, rei. Yaa te rang yang chi len tsi naa shik tono gar sa shi chon dina chawa zgar ngaa ko dhri jawo che rei shik nyong go.
1: Oh,
0: yeah. Chawa tong mo dhoku khe tsang zha. Chia khe te go.
1: Yeah,
0: yeah. Nyeb jaag kera chigib chang. Chakal. Nyeb jaag kera chigib chang.
1: Chang arba.
0: Chang a, arra.
1: Arra.
0: Kera chse goku go arra.
1: Kera.
0: Nyeb
1: jaag.
0: Nyeb jaag kera chigib chang. Chadirdi?
1: Shigma.
0: Shigma, hari. Dima se ka agdi. Hari, shigma re go. Chawa tongo mo lenta no hachang dhik. Ya chawa nyo mo nyong go. Chawa nyo mo dhugungi cho stanghui zga, samu zga nyin dhik chie khikti go. Tsikang haima ngipshil jima chie khikti go. Martag sule khan dhan dha. Tag tsikang jima chadzi nir. Martag sule khan dhan dha.
1: Мартаг
0: сулик андрат тамаш гэдэг. Тавак чи чэсэргүнэр цэнгавш мартаг нууд ээж гэ томог тамхын жоога мартаг сулик андрат ач гэж гэж мхига. Тинэм нэрж ларпа чэнс. Тагс канжи мач гэ как он андык. Нэрж
1: ларпа
0: чэнс гэ. Нэрж ларпа чэнс. Мартаг сулик андрат. Я там же гаш хичэрго. Чава гнио мунюнго. Хсамба мунюнго. Чава хсамба му омил дична датава гэ цитэри. Насул дична датава гэ цитэри. Чэрда.
1: Чин чэрда. Да хсамба гэ цип жат.
0: Хсамба гэ цип жал. Я насул дичн.
1: Насул дичн нарнава гэ цихчи.
0: Нарнава гэ цихчи гари. Ландам но хажанг оми дичэн нина дасамба гэ цип жат. Хсам жил оми дичэн дела. Арнах чин ацу дичэн дела. Арнава гэ цихчи гари. Я тва хсамба мо ландам но хажанг дик. Тва жо мо нин го. Тва жо мо танги чо кап тхуни сан лу тонжи тва зэн дэ чэ хэхтэ го. Чэмцэнз га ша их смок. Shai xambog lo chang ab jertang na juja thok. Dina shai chiu lo tari, mdangu lo tari, chung lo tari.
1: Xambog lo chang ab jertang na
0: zi? Xambog lo chang ab jertang na juja thok.
1: Juja.
0: Ya, da shai chiu lo tari njir, mdangu lo tari njir, chung lo tari njir. Тарзи?
1: Чего
0: бы? Чертан. Оле, чертан нарго, нандана марго, чертан нарго.

0: Yeah, chindang tu jub chawar ngaw mung chago.
1: Yeah.
0: Chawar ngaw mung chorungan siang china khil tayo ka?
1: Chorungan siang china khil.
0: Chow pai kong gyn zi?
1: Ngam chonub.
0: Chonub de la, yeah, chonub khil khish gire la, da kong gong ka?
1: Chonub. Chow siang.
0: Chonub, chow siang, dani? Chow. Chow. Chonub la, chow siang, dani chazi? Chow khir. Chow khir, dani?
1: Tani Amalu
0: Amalu
1: Golu
0: Golu
1: Yehil
0: Yehil
1: Tata Chureba Tugrila
0: Ara
1: Li
0: Rela Tokhir Rela Tokhir Gakhik Ara Tokhir Kilsen Zumekamo
1: Tokhir Tama Yehil Jetamura
0: Kandazi Tsokhir maan tsolu re mo?
1: O, tsolu.
0: Maa son tsolu, tsoshang, goluk, yekhil, tsonab, nda chore la? Nda chore tiku?
1: Li?
0: Nda chore, ya. Dani da daji kong jertang no targa akhi, ya, chimtang zga shayi xismu, shayi xismu gu lo changdab jertang na, juja top katag, shayi cheo lo tar, rango lo tar, chongo lo tar. Akhi ka.
1: Ну,
0: он дан дохад, это
1: макуте.
0: Ти хамакуга. Ша, чим цанзга шайх смокму. Шайх смбуг лу жертна чужерия. Чужи топка топжанга. Та шай чеулу тэр, жанулу тэр, чунулу тэр тасинрия. Тазитана акуга. Макуга. Шай чу лу чанг дэ жертн. Chizgi nan joj marzi?
1: Ti narza mana tachu nye loon randa mana jertansan joj maru.
0: Jertansan chika man juri? Ta shayi chu rngari, loo rngari ngari rnga akhchig, vizhe akhchig xisam inji na nga vizhe nye kharila, nye khiz gaxam tukichirila, tiki jirgun riya. Ta shayi xisam bugu loo changta jertangna chujhe thawku tizin riya.
1: Oh.
0: Ta wakku thawab saman juga? Akhiga. Mukhiga. Mukhiga. Ya, mukhina gacho kharkun ego aniga tsigizu titsui mangazin gorda. Gichon da dhugu kharkun ya, shayi chewu lu dhanja, zhungu lu ghanyira, chungu lu ghchigira, da chita chushkib jirja. Оле, хчига не бданже. Ты сейчас оно да не чужи рела, чужи хчига бджа, чужи сера топку морела. Трела зи. Я, ты на дачи чертану га гахи га, ни танхуя хи га, танхуя. Нама цикан хама нига нишя нар, джима нига чи вся гуна ахи га. Мартыг сухлея канжа анжа, дага цикан джима. Мерджи ларапа джанс, дага цикан джима. Ахигия. Махига.
1: Мерджи ларапа джанск, да?
0: Оле, мерджи ларапа джанск.
1: Мерджи ларапа джанск.